0: я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Манифону,
0: my brother. Зиндеги хе жандва, фир